0: Ez itt a poptarisznya.hu.
1: Only the vanilla, only the best, best music.
2: Если идет, то не пользуйтесь никакой негр.